0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3 по 3 на по 3 на Z 92.3 FM.
0: The following program is in Ukrainian.
1: Следующая програма є українською мовою.